0: Blue Horizon. Blue Horizon вызывает Northern Star. В обозначенной зоне эстезиса. Слышите меня?
1: Blue Horizon, здесь Northern Star. Прием хороший, 4 из 5.
0: Northern Star, подтверждаю свое положение на радаре. В одной миле по правому борту.